советское время эта женщина снискала себе славу не только за звонкий и мелодичный голос, но и за красивую внешность. Невозможно не запомнить голубоглазую певицу с черными кудрями. Наверное, из-за этого на родине ее прозвали артистка не как все, потому что всегда и по манере исполнения, и по внешности она выделялась среди остальных. Нухра Рахматова пришла в искусство не случайно. Она выросла в знаменитой Бартангской долине, где сама природа заставляет человека петь. В их селении все, и стар, и млад, собираясь вечерами в одном из домов или на гуляниях, распевали народные песни. Даже отец Нукры, прокурор района, человек такой серьезной профессии, после работы находил отдушину в музыке. Дома на стене висели таджикские национальные инструменты дутор, сетор, рубоб и таф, которыми одинаково хорошо владел хозяин дома. Окончание 8 класса девушка из далекого Памира поступила на вокальное отделение Душанбинского музыкального училища, где ей преподавал знаменитый певец Ахмат Бабакулов. Ей было всего 14, но из-за прекрасного голоса ее сразу приняли в Памирский этнографический ансамбль при гостелерадио республики, с которым впоследствии она объездила практически весь Советский Союз. Так как я была несовершеннолетней, паспорта у меня не было. Для того, чтобы попасть в группу артистов, которые выезжали на полугодичные гастроли на Дальний Восток, мне пришлось пойти на хитрость. Накануне полета объявить о пропаже паспорта и получить документ, где я прибавила себе 2 года. Кстати, по прошествии стольких лет, свой 70-летний юбилей я отметила не по паспортной дате, а по факту, вспоминает артистка. В 1960 году в 16 лет она первый и единственный раз в жизни снялась в кино. Режиссер Борис Кимьягаров снимал фильм «Знамя кузнеца», где певица сыграла эпизодическую, но яркую роль возлюбленной юноши в шкуре барса. Роль моего партнера играл мой двоюродный дядя Гурминч Завкибеков, уже состоявшийся актер, а я была еще такой зеленой. Вначале отказалась, мол, как я могу быть возлюбленной своего дяди? Но режиссер настоял. Когда картину показывают по телевизору, я вспоминаю свою молодость. Кстати, там я спела вот эту песню, рассказывает она. Удивляет ее феноменальная память, когда все свои песни, а она знает наизусть. Это потому, что в то время не было фонограммы, и все песни приходилось разучивать, чтобы не ошибиться, отмечает Нухра.

0: Знаменитость Нукре Рахматовой принесла песня «Наргиз». Надо заметить, у нее богатый репертуар. Кроме таджикских национальных песен, она прекрасно исполняла песни на турецком, афганском, русском, болгарском, узбекском и других языках мира. Причем в разных музыкальных жанрах, в том числе и эстрадном. За все годы творчества певица выступала с гастролями не только в республиках бывшего Советского Союза, но и в Афганистане, Монголии, Болгарии, Сирии, Ираке, Японии, Испании, Великобритании, Франции, Португалии, Германии. В советский период мы объездили весь СССР, и бывало, ко мне подходили зрители после концерта, говорили комплименты, мол, какая я красивая, расспрашивали, кто я и откуда. Потом на адрес таджикского гостелерадио, где я проработала до самой пенсии, приходили письма на мое имя. Однажды мне пришло письмо, где совсем незнакомые люди сообщали, что в честь меня нарекли свою дочь Нукрой. Таких случаев было несколько, рассказывала Нукра Рахматова. Ее даже в шутку называли всесоюзной артисткой, так как в конце 70-х, когда по центральному телевидению стали регулярно транслировать концерты из братских республик, когда очередь дошла до Таджикистана, выбор председателя гостелерадио СССР Сергея Лапина упал именно на эту артистку. Вскоре ее пригласили в Москву на телестудию Останкино, где записали концерт «Поет Нукра Рахматова». Вела концерт известная телеведущая Татьяна Веденеева.
1: По ступеням, по каменным склонам, прямо к солнцу навстречу и вниз, бесконечно дорога влюбленных, и Наргиз, отзовись, и Наргиз.

Все бы хорошо, но Союз развалился, республики получили независимость, и в Таджикистане началась гражданская война. Но Кра заметно нервничает, когда вспоминает о войне в Таджикистане. А ведь еще в далеком 1978 году, когда мы ездили с концертом в Болгарию, то случайно попали на прием к Ванге, знаменитой слепой предсказательнице, которая, взяв мою ладонь, точно описала будущие события в Таджикистане. Она сказала, что ту страну, откуда я приехала, ждут кровь и огонь, и что появится какой-то мужчина, который спасет народ от разрухи. Конечно, любой советский человек, который жил в ту эпоху, не поверил бы ее словам. Только спустя годы, когда Союз развалился, республики стали независимыми, а у нас началась гражданская война, я вспомнила слова Ванги и стала их анализировать. Кто бы мог подумать, что ее предсказание сбудется, рассказывая Нукра Рахматова. Если кто-то считает, что жизнь знаменитых артистов была беззаботной и безоблачной, сильно ошибается. Не миновали трудности и нашу героиню. В 1977 году, когда советские артисты поехали с концертом в Ирак, в гостинице трагически погиб известный таджикский актер Махмуджон Вохидов. Весть о его смерти застала певицу в самолете на обратной дороге и так взволновала, что она пережила огромный психологический стресс и длительное время находилась на лечении. Встречались в ее непростой жизни и недоброжелатели, которые не могли спокойно переносить творческий взлет артистки. В начале 80-х прошлого века СССР с государственным визитом посетил премьер-министр Афганистана Бабрак Кармаль. В честь его приезда устроили концерт, где я должна была спеть песню на паштунском языке. «Скоро петь, а у меня язык онемел. Не могу выговорить и слова, хотя про себя знала наизусть все слова. Я забыла просто... Я была просто в шоке. Объявили номер. За несколько шагов до сцены мой друг, артист Ориф Шоурипов, смекнув, в чем дело, успел всыпать мне в рот щепотку соли, и голос прорвался. Недруги хотели через колдовство закрыть мне рот, опозорить, но это им не удалось, вспоминает Нукра. Хотя она была выдвинута на получение высокого звания народной артистки СССР, из-за закулисных интриг свою кандидатуру удалось протиснуть другой. После гражданской войны в Таджикистане народная артистка республики Нукра Рахматова ушла со сцены, посвятив свою жизнь детям и внукам. Ее дети Нигина и Сартип работают экономистами, а младшая Махина – лингвист. Муж – актер Бахтали Сабзалиев, долгие годы играл в драмтеатре имени Лахути. Хотя имя Нукры Рахматовой давно не мелькает на афишах киноконцертных залов, ее до сих пор помнят по местным телеканалам, часто крутят песни в ее исполнении и приглашают на торжественные государственные мероприятия. Уважает ее и президент страны, который вырос на патриотических песнях таких артистов, как Нукра Рахматова. Однажды на встрече в Институте искусств Эмомали Рахмон предложил с ней сфотографироваться на память, а на следующей встрече вручил ей памятную медаль. «Сейчас модно писать мемуары. Вы бы не хотели издать книгу о себе?» – спросила корреспондент у нее напоследок. «Для народной памяти я сохранила свои песни. В них вся моя жизнь», – скромно ответила она. «И частица жизни каждой из нас в песнях Нукра Рахматовой».

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории. Культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений.

Уважаемые соотечественники, приветствуем вас в эфире просветительной программы «Культурные истории» на радио «Фарханг». Продолжаем цикл культурно-просветительных программ, в котором рассказываем об известных всем нам выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана.

Герой нашей сегодняшней передачи Ширин Шошо Тимур появился на свет тогда, когда две державы, Россия и Англия, целиком были заняты разграничением Памира на западного и восточного. При таком разделении за основу был принят не этнический, а географический принцип. Защищая лишь свои колониальные интересы, эти государства растоптали национальные, этнографические, религиозные, экономические и политические интересы проживающих здесь народов. Россия передала управление Западным Памиром Бухарскому Эмирату, что повергло жителей Горного Бадахшана самому жестокому экономическому, политическому и религиозному гнету. Уже с первых дней выступления в своей должности чиновники эмира стали притеснять местное население, а на почве религии разжигать религиозную рознь. Произвольно взимали деньги и подати с населения, которые шли на содержание бухарского бека и его приближенных. Бухарцы постоянно разжигали споры между жителями, а для их разбора облагали спорщиков штрафами, которые тоже оплачивались в пользу бека. С купцов, приезжающих из Фергани и Афганистана, они получали дорожную пошлину. Многочисленные официальные и неофициальные подати и поборы привели к истощению внутренних ресурсов страны и разорению населения. При всем этом бесчинстве бухарская эмирская администрация не принимала никаких мер по улучшению благосостояния региона. В результате большие и малые народности, проживающие на левом берегу реки Пьянж и веками боровшиеся против господства иноземных войск, снова очутились под чужеземным игом. Разгневанный народ вновь обратился с целью присоединения края к российской державе. Свободолюбивый народ включился в жизнь русского Туркестана, где религиозный догматизм и давление на человека чувствовались намного меньше. Население получило право избирать всех сельских начальствующих лиц. Впервые в истории Горного края люди получили право свободного выезда на другие территории, а именно в русский Туркестан, где, выйдя из природно-климатической изоляции, смогли познакомиться с жизнью и бытом представителей других национальностей. Самым крупным и оживленным и жизнедеятельным центром Шугнана и всего западного Памира до выбора русскими Кишлакахарок для будущего размещения военного отряда считалось селение Поршенёв. Оно было местом жительства и деятельности Саида Юсуфалиша, пира, который имел многочисленных муридов не только на западном Памире, но и в Кашгаре, Сариколе, Читрале, Аше и северных районах нынешнего Афганистана. Фактически, кроме религиозной власти, переконтролировали всю социально-экономическую ситуацию региона. Их всегда навещали не только муриди, но и люди из высокопоставленного сословия и верующие из соседних стран. Благодаря этому местные жители всегда находились в контакте с этими людьми, имея возможность быть более информированными о положении на приграничных территориях. В основном здесь проживали сеиди, религиозная элита, считавшая себя потомками пророка Мухаммеда. Большинство сеидов были образованными людьми, среди них были знатоки религии, философы, лекари. Поршнёв славился по всему Памиру своими ахонами, домашними учителями. Зимой, во время отдыха от полевых работ, к ним для обучения грамоты со всех уголков Горного края привозили десятки детей. Однако открытие первой светской школы на Памире разбудило общество в буквальном смысле. По инициативе наиболее прогрессивных представителей из пограничных войск в целях подготовки нужных грамотных людей, в том числе переводчиков из числа местного населения, в Хароге в 1909 году была организована первая русская школа. Один из учеников, который являлся героем нашей сегодняшней истории, Шириншо Шотимур. Первая русско-туземская школа сыграла для Памира такую же роль, как царско-сельский лицей для России. Главное значение школы было в том, что она была светского направления и сумела прорвать все религиозные, местнические, психологические преграды для нового поколения Памира. Как видно из лично заполненных им анкет, коммунист с 1921 года Шириншо Шотимур никогда не игнорировал свое происхождение, учебу в частной мусульманской школе и знание арабскую графику
персидского языка. Еще в 1921 году в своей автобиографии он пишет: «По происхождению со стороны отца духовного звания, что отмечается и в имени, и фамилии. Шо Теймур Ширин Шо. Частица Шо означает Саид, то есть прямой потомок пророка». В личной карточке участника съезда в 1924 году на вопрос, умеет ли участник съезда читать и писать только по-русски, он ответил «да», а в графе «только по-мусульмански» тоже написал «да». Вспыхнувшая в январе 1904 года война России с Японией обострила все противоречия общественной жизни и ускорила назревающие в России революционные события. Отзвук революции дошел до самых отдаленных колоний и полуколоний России. Первая русская революция сыграла немалую роль в подъеме национально-освободительного движения на Востоке, в том числе в Иране и Афганистане, самых близких таджикам народов по культуре, быту, языку и религии. Победа социалистической революции на Памире и Северном Таджикистане стала поводом для ускорения свержения режима Бухарского эмирата и военно-феодального государства Хива. Под влиянием Октябрьской революции в 1920 году в Бухаре и Хиве произошли народные восстания, в результате которых возникли Хорезмская и Бухарская советские народные республики.

Воспользовавшись моментом, в это время на политическую арену вышли джадиды, буржуазно-националистические партии «Шурой Ислам» и «Шурой Уламо», которые объединили пантюркистов и реакционно настроенное духовенство. Джадиды, в основном, были выразителями торговой национальной буржуазии и, защищая эмира, требовали лишь проведения весьма ограниченных реформ в области управления, школьного образования и религии. Политика панисламистов, пантюркистов, джадидов, таджикских буржуазных националистов сводилась к тому, чтобы разжечь национальную вражду, тем самым помешать таджикским трудящимся разглядеть и бороться против своего настоящего врага – бая, кулака, феодала. Так резюмировал их цель и деятельность Ширин-Шошо Тимур, ставшим уже партийным и государственным деятелем. Общая социально-политическая и экономическая картина в первые годы создания Таджикистана выглядела примерно так. Вследствие отсутствия развитой сети внутренних путей сообщения и связи глубоко чувствовалась внутренняя разобщенность, экономическая и политическая децентрализация отдельных районов республики, низкая производительность труда и товарно-сельского хозяйства, примитивность орудий производства и способов обработки земли, преобладание натурального хозяйства и вместо денег натуральный обмен, классовое расслоение кишлака, экономическая зависимость дихкан от зажиточных слоев были основными проблемами, с которыми политическому руководству нового Таджикистана и предстояло бороться. Уровни развития сельского хозяйства в районах и вилаятах существенно отличались. Их усугубляли бытующий оседлый и полукочевой способ жизни, товарные отношения и натуральный уклад. В свою очередь, устойчивость феодальных хозяйственных отношений сдерживала рост национального самосознания, способствовала сохранению внутренней национально-племенной разобщенности и обособленности. Особенно тяжелой была жизнь женщин. В своем большинстве, не имея никаких прав, они продолжали оставаться в положении рабынь, а узаконенная религия многоженства усугубляла этот процесс. Сильное идеологическое влияние на народные массы имело мусульманское духовенство. Уже с детства оно воспитало в людях рабскую покорность. Таджикская

при решении вопроса нехватки учителей удалось найти пути решения. В те годы на территории Западного Памира официально действовал представитель Агахана III, уполномоченный по религии на Памире Саид Манираддин Валади Саид Мухаммад Касим. В конце 1922 года Ширин Шошо Тимур, уже председатель военно-политической тройки, вместе с двумя братьями Диковых, в целях установления прочной связи в школьном деле между военной и политической тройки с одной стороны и председателем исмаилитской религии с другой, одинаково стремящимися к полному искоренению безграмотности и невежества среди населения Западного Памира, таджиков обе стороны заключили договор на 10 лет, входящий в силу по утверждению его в Ташкенте. Для утверждения письменного договора Ширин Шошо Тимур отправили копию договора Туркестанский Центральный Исполнительный Комитет. Согласно договору, представитель религии обязался снабдить всех учеников одеждой и помещением, топливом, учебными принадлежностями, бумага, карандаши, мел, все учебники, кроме религиозных, учебниками на персидском языке с утверждением правил. Представить для обучающихся питание по предлагаемой норме, содержать за собой счет преподавателя, совершенно не вмешивается в работу преподавателей, назначенных военно-полевой тройкой, не допускать никакое политическое влияние на учеников. И вот здесь начинается самый противоречивый этап биографии Ширин Шоши Тимура. В ходе перестройки, когда началась публичная переоценка советской истории, в ее адрес звучали упреки. Дискат этнический таджик отбирал еду у своих же земляков. Шотимуру припоминали также ряд смертных приговоров революционного комитета, обоснованность которых ставилась под сомнение. Впрочем, таких критиков было немного. Продраздвёрстка проходила намного мягче, чем в других регионах Советского Союза. А приговоры трибунала рассматривались как жесткий, но необходимый способ борьбы с басмачами, которые не отличались милосердием и буквально терзали своими налетами гражданское население.

Фактически Черемшовша Тимур свои 22 года был главой советской власти на Памире. Он сделал многое для восстановления хозяйства и экономики региона после гражданской войны, а также в деле ликвидации басмачества. При этом Шотимур не был сторонником военного решения проблемы басмачества, а выступал за переговоры с повстанцами и их обратную интеграцию в мирное общество. Находясь на посту ответственного секретаря Таджикской автономной советской социалистической республики, Черемшов Шотимур проявляет высокую активность в продвижении строительства и организации автомобильного сообщения по улице.

существующим колесным дорогам Душанбе, Курган, Тюбе, Джиликул, Сарайкамар, Куляб. А также требует срочно установить регулярные рейсы аэропланов в этом направлении. Он предлагает пересмотр политики в отношении религии, старых мусульманских школ, по женскому вопросу, по карательной политике при совершении бытовых преступлений, по народному образованию, оказание всесторонней помощи бедноте, проведение земельной реформы. Как знаток национальных традиций и религии в борьбе с басмачеством, Шотимур старался использовать самые эффективные и быстродействующие приемы. 22 апреля 1926 года на совместном собрании партячейки Кулябского вилаята с правительственной комиссией он как председатель комиссии ввел в план работы такой пункт о праздновании Рамазана. Многие не поняли действия Шотимура, связавшего религиозный праздник Рамазан с целями коммунистической власти. Однако в день празднования Рамазана Шотимур выступил перед народом с речью о национальном размежевании и образовании Таджикистана, о необходимости борьбы против басмачества, об амнистии и будущих планах правительства по улучшению материального и духовного развития нации. Шотимур говорил просто, неторопливо, речь его лилась ровно, он часто останавливался, чтобы подобрать нужное слово, и начинало казаться, что он выступает не на митинге перед такой массой людей, а просто беседует с близкими товарищами и друзьями, советуется с ними. Создавая автономную социалистическую республику, народ Таджикистана, минуя стадию капиталистического развития, начал строить социализм. Чтобы догнать более передовые в социально-экономическом отношении республики и чувствовать себя равноправным в их числе, Таджикистану предстояло решить множество проблем. Бытовые особенности местного населения характеризовались сохранившимися патриархально-родовыми отношениями, крайней культурной отсталостью и темнотой, глубоко развитым религиозным фанатизмом и неимоверным закрепощением женщин. Культурная и политическая отсталость, безграмотность затрудняли создание в Восточной Бухаре местных органов советской власти. Нужно было начинать от ликбеза до развитой системы народного образования, от первых книг на таджикском языке до формирования национального издательства, от первых курсов до широкого профессионального образования и создания национальной интеллигенции, от самодеятельности до профессионального искусства, от кружков любителей литературы до создания союза писателей и процветающей литературы. Таджикские советские школы тогда существовали только на Памире, где тоже из-за нехватки учебников и педагогов с учебой были большие проблемы. Хорошо, что Тимур, как и все прогрессивно мыслящие люди своего времени, считал, что социально-культурная психология таджиков, находящаяся под влиянием религиозных фанатов, не развивалась в течение веков. При этом он не был скован вопросами религии и, как советский человек, понимал, что старая идеология, отстававшая от большого мира на сотни лет, бытовавшая в Средней Азии, в том числе в местах, населенных таджиками, веками не приносила пользу и являлась только причиной самоторможения социально-экономической жизни этого региона. Шириншо Шотимур по праву считается самоотверженным сыном нации. Этот человек – борец твердой воли, не испугавших нажима и угроз, космополитов, внутренних и внешних врагов таджикской нации, отважно защищал интересы своего народа и своей нации. Он гордился тем, что является таджиком, и боролся за прогресс и процветание своей родины. Если бы судьба была благосклонной к этому самоотверженному и неповторимому человеку, он в рассвете сил не стал бы жертвой интриг и наветов эпохи культа личности, он совершил бы еще много добрых дел в интересах своего народа и отечества. Доброе имя этого самоотверженного человека через 19 лет после его смерти было реабилитировано. Сегодня, в эпоху независимости нашего любимого Таджикистана, благородные надежды, чаяния и устремления Ширинша Шотимура, его сподвижников и соратников приобретают особое значение и служат для сегодняшних и будущих поколений высшим воплощением самоотверженности и поучительной школы патриотизма и любви к своей нации. Указом президента Республики Таджикистан от 27 августа 1999 года Ширинша Шотимур за свою самоотверженную деятельность
по созданию, упрочению и развитию государственности таджиков был удостоен ордена Дусти. А затем 27 июня 2006 года верным и преданным сыновьям родины Шириншошу Тимуру и Нусратулло Махсуму за огромные заслуги в создании основ государственной независимости Республики Таджикистан было присвоено звание Героя Таджикистана.

На этой неделе 18 мая на Донском кладбище города Москвы состоялась церемония передачи Таджикистану капсул с землей с места захоронения национальных героев республики. 19 мая в международном аэропорту города Душанбе состоялась церемония передачи представителям Таджикистану капсул с землей захоронения национальных героев республики. Прибытие главы государства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, на мероприятии было расценено как проявление высокого уважения к национальной истории, государственности и памяти выдающихся сынов таджикского народа. Наряду со своими другими великими сынами, достойный таджикский народ должен с благодарностью вспоминать имя героя Таджикистана Шириншо Шотимура, никогда не забывая о его свершениях в упорном труде на благо Отечества и народа.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории – передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений.

Уважаемые соотечественники, приветствуем вас в эфире просветительной программы «Культурные истории» на радио «Фарханг». Продолжаем цикл культурно-просветительных программ, в котором рассказываем об известных всем нам выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана.

Герой нашей сегодняшней передачи Ширин Шошо Тимур появился на свет тогда, когда две державы Россия и Англия целиком были заняты разграничением Памира на западного и восточного. При таком разделении за основу был принят не этнический, а географический принцип. Защищая лишь свои колониальные интересы, эти государства растоптали национальные, этнографические, религиозные, экономические и политические интересы проживающих здесь народов. Россия передала управление Западным Памиром Бухарскому эмирату, что повергло жителей Горного Бадахшана самому жестокому экономическому, политическому и религиозному гнету. Уже с первых дней выступления в своей должности чиновники эмира стали притеснять местное население, а на почве религии разжигать религиозную рознь. Произвольно взимали деньги и подати с населения, которые шли на содержание бухарского бека и его приближенных. Бухарцы постоянно разжигали споры между жителями, а для их разбора облагали спорщиков штрафами, которые тоже оплачивались в пользу бека. С купцов, приезжающих из Фергани и Афганистана, они получали дорожную пошлину. Многочисленные официальные и неофициальные подати и поборы привели к истощению внутренних ресурсов страны и разорению населения. При всем этом бесчинстве бухарская эмирская администрация не принимала никаких мер по улучшению благосостояния региона. В результате большие и малые народности, проживающие на левом берегу реки Пьянж и веками боровшиеся против господства иноземных войск, снова очутились под чужеземным игом. Разгневанный народ вновь обратился с целью присоединения края к российской державе. Свободолюбивый народ включился в жизнь русского Туркестана, где религиозный догматизм и давление на человека чувствовались намного меньше. Население получило право избирать всех сельских начальствующих лиц. Впервые в истории Горного края люди получили право свободного выезда на другие территории, а именно в русский Туркестан, где, выйдя из природно-климатической изоляции, смогли познакомиться с жизнью и бытом представителей других национальностей. Самым крупным и оживленным и жизнедеятельным центром Шугнана и всего западного Памира до выбора русскими кишлака Харок для будущего размещения военного отряда считалось селение Поршенёв. Оно было местом жительства и деятельности Саида Юсуфалиша, пира, который имел многочисленных муридов не только на западном Памире, но и в Кашгаре, Сариколе, Читрале, Аше и северных районах нынешнего Афганистана. Фактически, кроме религиозной власти, переконтролировали всю социально-экономическую ситуацию региона. Их всегда

завещали не только муриди, но и люди из высокопоставленного сословия и верующие из соседних стран. Благодаря этому местные жители всегда находились в контакте с этими людьми, имея возможность быть более информированными о положении на приграничных территориях. В основном здесь проживали сейиди, религиозная элита, считавшая себя потомками пророка Мухаммеда. Большинство сейидов были образованными людьми, среди них были знатоки религии, философы, лекари. Поршнев славился по всему по миру своими ахонами, домашними учителями. Зимой, во время отдыха от полевых работ, к ним для обучения грамоты со всех уголков горного края привозили десятки детей. Однако открытие первой светской школы на Памире разбудило общество в буквальном смысле. По инициативе наиболее прогрессивных представителей из пограничных войск в целях подготовки нужных грамотных людей, в том числе переводчиков из числа местного населения, в Хароге в 1909 году была организована первая русская школа. Один из учеников, который являлся героем нашей сегодняшней истории, Шириншо Шотимур. Первая русская туземская школа сыграла для Памира такую же роль, как царско-сельский лицей для России. Главное значение школы было в том, что она была светского направления и сумела прорвать все религиозные, местнические, психологические преграды для нового поколения Памира. Как видно из лично заполненных им анкет, коммунист с 1921 года Шириншо Шотимур никогда не игнорировал свое происхождение, учебу в частной мусульманской школе и знание арабскую графику персидского языка. Еще в 1921 году в своей автобиографии он пишет «По происхождению со стороны отца духовного звания, что отмечается и в имени, и фамилии Шотимур Шириншо. Частица Шо означает Саид, то есть прямой потомок пророка». В личной карточке участника съезда в 1924 году на вопрос, умеет ли участник съезда читать и писать только по-русски, он ответил «да», а в графе «только по-мусульмански» тоже написал «да». Вспыхнувшая в январе 1904 года война России с Японией обострила все противоречия общественной жизни и ускорила назревающие в России революционные события. Отзвук революции дошел до самых отдаленных колоний и полуколоний России. Первая русская революция сыграла немалую роль в подъеме национально-освободительного движения на Востоке, в том числе в Иране и Афганистане, самых близких таджикам народов по культуре, быту, языку и религии. Победа социалистической революции на Памире и Северном Таджикистане стала поводом для ускорения свержения режима Бухарского эмирата и военно-феодального государства Хива. Под влиянием Октябрьской революции в 1920 году в Бухаре и Хиве произошли народные восстания, в результате которых возникли Хорезмская и Бухарская советские народные республики.

Воспользовавшись моментом, в это время на политическую арену вышли джадиды, буржуазно-националистические партии Шурой Ислам и Шурой Уламо, которые объединили пантюркистов и реакционно настроенное духовенство. Джадиды, в основном, были выразителями торговой национальной буржуазии и, защищая эмира, требовали лишь проведения весьма ограниченных реформ в области управления, школьного образования и религии. Политика панисламистов, пантюркистов, джадидов, таджикских буржуазных националистов сводилась к тому, чтобы разжечь национальную вражду, тем самым помешать таджикским трудящимся разглядеть и бороться против своего настоящего врага – бая, кулака, феодала. Так резюмировали их цель и деятельность Шириншошу Тимур, ставшим уже партийным и государственным деятелем. Общая социально-политическая и экономическая картина в первые годы создания Таджикистана выглядела примерно так. Вследствие отсутствия развитой сети внутренних путей сообщения и связи глубоко чувствовалась внутренняя разобщенность, экономическая и политическая децентрализация отдельных районов республики, низкая производительность труда и товарно-сельского хозяйства, примитивность орудий производства и способов обработки земли, преобладание натурального хозяйства и вместо денег натуральный обмен – классовое расслоение кишлака, экономическая зависимость дихкан от зажиточных слоев были основными проблемами, с которыми политическому руководству нового Таджикистана и предстояло бороться. Уровни развития сельского хозяйства в районах и вилаятах существенно отличались. Их усугубляли бытующий оседлый и полукочевой способ жизни, товарные отношения и натуральный уклад. В свою очередь, устойчивость феодальных хозяйственных отношений сдерживала рост национального самосознания, способствовала сохранению внутренней национально-племенной разобщенности и обособленности. Особенно тяжелой была жизнь женщин. В своем большинстве, не имея никаких прав, они продолжали оставаться в положении рабынь, а узаконенная религия многоженства усугубляла этот процесс. Сильное идеологическое влияние на народные массы имело мусульманское духовенство. Уже с детства оно воспитало в людях рабскую покорность. Таджикская интеллигенция, которая могла бы противостоять учению консервативной религиозной психологии, только подрастала и еще не имела своего социально-политического авторитета. Вот в таких непростых политических и социально-бытовых условиях Шириншошу Тимур вступил в руководство республикой. Когда организовалась советская власть, образованных и грамотных людей на Памире было очень мало. Их можно было встретить только среди духовенства. Однако их привлечение таковых преподаванию в светских и советских школах имело некоторую опасность. Как дальновидному политику Шириншошу Тимуру при решении вопроса нехватки учителей удалось найти пути решения. В те годы на территории Западного Памира официально действовал представитель Агахана III, уполномоченный по религии на Памире Саид Манираддин Валади Саид Мухаммад Касим. В конце 1922 года Шириншошу Тимур, уже председатель военно-политической тройки, вместе с двумя братьями Диковых. В целях установления прочной связи в школьном деле между военной и политической тройки с одной стороны и председателем исмаилитской религии с другой, одинаково стремящимися к полному искоренению безграмотности и невежества среди населения Западного Памира, таджиков обе стороны заключили договор на 10 лет, входящий в силу по утверждению его в Ташкенте. Для утверждения письменного договора Шириншошу Тимур отправили копию договора в Туркестанский Центральный исполнительный комитет. Согласно договору, представитель религии обязался снабдить всех учеников одеждой и помещением, топливом, учебными принадлежностями, бумага, карандаши, мел, все учебники, кроме религиозных, учебниками на персидском языке с утверждением правил. Представить для обучающихся питание по предлагаемой норме, содержать за собой счет преподавателя, совершенно не вмешивается в работу преподавателей, назначенных военно-полевой тройкой, не допускать никакое политическое влияние на учеников. И вот здесь начинается самый противоречивый этап биографии Шириншошу Тимура. В ходе перестройки, когда началась публичная переоценка советской истории, в ее адрес звучали упреки. Дискат этнический таджик отбирал еду у своих же земляков. Шотимуру припоминали также ряд смертных приговоров революционного комитета, обоснованность
которых ставилось под сомнение. Впрочем, таких критиков было немного. Продраздвёздка проходила намного мягче, чем в других регионах Советского Союза. А приговоры трибунала рассматривались как жёсткий, но необходимый способ борьбы с басмачами, которые не отличались милосердием и буквально терзали своими налётами гражданское население.

Фактически Шириншоша Тимур свои 22 года был главой советской власти на Памире. Он сделал многое для восстановления хозяйства и экономики региона после гражданской войны, а также в деле ликвидации басмачества. При этом Шотимур не был сторонником военного решения проблемы басмачества, а выступал за переговоры с повстанцами и их обратную интеграцию в мирное общество. Находясь на посту ответственного секретаря Таджикской автономной советской социалистической республики, Шириншо Шотимур проявляет высокую активность в продвижении строительства и организации автомобильного сообщения по уже существующим колесным дорогам Душанбе, Курган, Тюбе, Джиликул, Сарай-Камар, Куляб, а также требует срочно установить регулярные рейсы аэропланов в этом направлении. Он предлагает пересмотр политики в отношении религии, старых мусульманских школ, по женскому вопросу, по карательной политике при совершении бытовых преступлений, по народному образованию, оказание всесторонней помощи бедноте, проведение земельной реформы. Как знаток национальных традиций и религии в борьбе с басмачеством, Шотимур старался использовать самые эффективные и быстродействующие приемы. 22 апреля 1926 года на совместном собрании партячейки Кулябского вилаята с правительственной комиссией он как председатель комиссии ввел в план работы такой пункт о праздновании Рамазана. Многие не поняли действия Шотимура, связавшего религиозный праздник Рамазан с целями коммунистической власти. Однако в день празднования Рамазана Шотимур выступил перед народом с речью о национальном размежевании и образовании Таджикистана, о необходимости борьбы против басмачества, об амнистии и будущих планах правительства по улучшению материального и духовного развития нации. Шотимур говорил просто, неторопливо, речь его лилась ровно, он часто останавливался, чтобы подобрать нужное слово, и начинало казаться, что он выступает не на митинге перед такой массой людей, а просто беседует с близкими товарищами и друзьями, советуется с ними. Создавая автономную социалистическую республику, народ Таджикистана, минуя стадию капиталистического развития, начал строить социализм. Чтобы догнать более передовые в социально-экономическом отношении республики и чувствовать себя равноправным в их числе, Таджикистану предстояло решить множество проблем. Бытовые особенности местного населения характеризовались сохранившимися патриархально-родовыми отношениями, крайней культурной отсталостью и темнотой, глубоко развитым религиозным фанатизмом и неимоверным закрепощением женщин. Культурная и политическая отсталость, безграмотность затрудняли создание в Восточной Бухаре местных органов советской власти. Нужно было начинать от ликбеза до развитой системы народного образования, от первых книг на таджикском языке до формирования национального издательства, от первых курсов до широкого профессионального образования и создания национальной интеллигенции, от самодеятельности до профессионального искусства, от кружков любителей литературы до создания союза писателей и процветающей литературы. Таджикские советские школы тогда существовали только на Памире, где тоже из-за нехватки учебников и педагогов с учебой были большие проблемы. Шириншо Шотимур, как и все прогрессивно мыслящие люди своего времени, считал, что социально-культурная психология таджиков, находящаяся под влиянием религиозных фанатов, не развивалась в течение веков. При этом он не был скован вопросами религии и, как советский человек, понимал, что старая идеология, отстававшая от большого мира на сотни лет, бытовавшая в Средней Азии, в том числе в местах, населенных таджиками, веками не приносила пользу и являлась только причиной самоторможения социально-экономической жизни этого региона. Шириншо Шотимур по праву считается самоотверженным сыном нации. Этот человек – борец твердой воли, не испугавших нажима и угроз космополитов, внутренних и внешних врагов таджикской нации, отважно защищал интересы своего народа и своей нации. Он гордился тем, что является таджиком, и боролся за прогресс и процветание своей родины. Если бы судьба была благосклонной к этому самоотверженному и неповторимому человеку, он в рассвете сил не стал бы жертвой интриг и наветов эпохи культа личности, он совершил бы еще много добрых дел в интересах своего народа и отечества. Доброе имя
этого самоотверженного человека через 19 лет после его смерти было реабилитировано. Сегодня, в эпоху независимости нашего любимого Таджикистана, благородные надежды, чаяния и устремления Шириншоша Тимура, его сподвижников и соратников приобретают особое значение и служат для сегодняшних и будущих поколений высшим воплощением самоотверженности и поучительной школы патриотизма и любви к своей нации. Указом президента Республики Таджикистан от 27 августа 1999 года Шириншоша Тимура за свою самоотверженную деятельность по созданию, упрочению и развитию государственности таджиков был удостоен ордена Дусти. А затем 27 июня 2006 года верным и преданным сыновьям родины Шириншоша Тимуру и Нусратулло Махсуму за огромные заслуги в создании основ государственной независимости Республики Таджикистан было присвоено звание Героя Таджикистана.

На этой неделе 18 мая на Донском кладбище города Москвы состоялась церемония передачи Таджикистану капсул с землей с места захоронения национальных героев республики. 19 мая в международном аэропорту города Душанбе состоялась церемония передачи представителям Таджикистану капсул с землей захоронения национальных героев республики. Прибытие главы государства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на мероприятии было расценено как проявление высокого уважения к национальной истории, государственности и памяти выдающихся сынов таджикского народа. Наряду со своими другими великими сынами, достойный таджикский народ должен с благодарностью вспоминать имя героя Таджикистана Шириншо Шотимура, никогда не забывая о его свершениях в упорном труде на благо Отечества и народа.